I'm not alone. You're here with me. Part of my heart.

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
0: Луи Армстронг.
2: Go down, Moses.
3: Go down.

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Композиция «Love Me Tender» вошла в одноименный фильм, в котором Элвис Пресли впервые попробовал себя в качестве актера. Песня стала безумно успешной. Возглавив национальный чарт США, «Love Me Tender» оставалась главной песней в Америке в течение 5 недель. А тираж пластинки «Love Me Tender» достиг 1 000 000, что в те времена было случаем исключительным, когда речь шла о саундтреке.
0: Элвис Пресли. «Love Me Tender».

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Продажа билетов на некоторые поезда с юга России с отправлением после 8 сентября приостановлена. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе РЖД. Представители перевозчика уточнили, что изменения в расписании затронут часть поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кабминвод. Приостановку продажи билетов объяснили проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Ожидается, что в самое ближайшее время после завершения корректировки графика продажи билетов начнут открываться, подчеркнули в РЖД. В пресс-службе принесли извинения за доставленные неудобства и призвали клиентов включить уведомления в приложении РЖД пассажирам, чтобы не пропустить информацию об открытии продаж на нужные даты. К 2045 году Владивосток может превратиться в российский аналог Хургада из-за смягчения климата. По прогнозам ученых, в перспективе 15-20 лет Приморье станет главным курортным регионом нашей страны. За последние 60 лет средняя температура во Владивостоке увеличилась на 1.5 градуса. Вода в бухтах в августе-сентябре прогревается до комфортных +23, +25. В ближайшие годы температура может стать еще выше. Подобные показатели в настоящее время фиксируются в Анапе и Сочи. Согласно прогнозу Института мирового океана ДВФУ, через 15-20 лет Владивосток и Приморский край могут стать курортом вроде египетских Хургады и Шарм-эль-Шейха. Схожести добавят акулы, которые начнут все чаще появляться у побережья. При этом смягчение климата влечет за собой не только позитивные изменения. Есть риск, что тайфуны станут сильнее, наводнения чаще, а уровень воды в море поднимется.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на туту.ру.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Во время концертов Элвис иногда развлекался тем, что прямо по ходу выступления менял в песнях слова на какие-нибудь забавные фразы. На шоу 69-го года в Вегасе, исполняя композицию «Are you lonesome tonight?», вместо того, чтобы спеть «Do you gaze at your doorstep and picture me there?» «Ты смотришь на свою дверь и представляешь там меня?», маэстро выдал «Do you gaze at your bald head and wish you had hair?» «Ты смотришь на свою лысину и представляешь там волосы?» Секунды позже Пресли увидел в зале абсолютно лысого мужчину. Певец не удержался и залился смехом, чем очень порадовал аудиторию. Почти 15 лет спустя версия «Are You Lonesome Tonight» со смехом Элвиса была издана синглом в Великобритании.
0: Элвис Пресли. «Are You Lonesome Tonight»

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, в утренние часы сегодня будет малооблачно и до 22 градусов тепла. Днем переменная облачность, температура воздуха составит 26 градусов. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Deadline сообщает о стартовавших пробах на роль Колина Криви во втором сезоне сериала «Гарри Поттер». Новые эпизоды начнут снимать осенью. Второй сезон будет основан на книге «Гарри Поттер. Тайная комната». Персонаж Криви был фотографом в школе Хогвартс. В фильмах Warner его играл Хью Митчелл. Главным ролям в шоу вернутся Доминик Маклафлин, Арабелла Стентон и Аластер Стаут. Первый сезон «Гарри Поттер и философский камень» стартует на HBO 25 декабря. Режиссер Стивен Спилберг прокомментировал успешные финансовые показатели инди-хорроров «Обсессия» Кари Баркера и «Закулисье реальности» Кейна Парсона. «Думаю, это здорово, что у них, по сути, было очень мало денег, особенно у «Обсессии», которая обошлась в $1 миллион, а у «Закулисья реальности», может быть, бюджет был 10 или 9 миллионов. Они отлично себя показали, и я приветствую их. Я пока не видел «Закулисье», но собираюсь, однако мне удалось посмотреть «Обсессию», и я остался в восторге, поделился Спилберг в новом интервью. «Обсессия» студии Focus Features освоила в мировом прокате $166 миллионов. «Закулисье» уже стало рекордсменом A24 в США. Первый фильм, собравший более $100 миллионов. Новый фильм Спилберга «Sci-Fi. День разоблачения» стартует в прокате 12 июня.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Чтобы побывать в нескучном путешествии, вовсе не обязательно отправляться в кругосветку. Иногда достаточно просто выйти из дома, и уже есть, что вспоминать всю жизнь. Но сейчас речь не об очереди за хлебом, а о чуть более серьезной прогулке. Австралиец Дэвид Байерт в 65 лет отправился в путь, толкая перед собой самую обычную строительную тачку. За 112 дней он прошел с ней через весь австралийский континент, от Перта до Тихого океана. В итоге Байерт преодолел 4115 километров, а его тачка накатала путь длиной в 100 марафонов. Каждый день пенсионер шел по 10-12 часов, несмотря на жару, усталость и возраст. Идея использовать именно тачку родилась не случайно. Недалеко от его дома ежегодно проходит шуточный забег с этим реквизитом. Вот Байерт и решил довести идею до логического конца. А чтобы все было не впустую, Дэвид по пути собирал пожертвования в пользу людей, проходящих тяжелое лечение. Побывав в 70 городах, Дэвид Байерт собрал в свою тачку около 20 тысяч долларов. В итоге Дэвид Байерт доказал, возраст подвигу не помеха. Пройти целый континент, да еще

destin. Te parler comme la première fois.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, в утренние часы сегодня будет малооблачно и до 22 градусов тепла. Днем переменная облачность, температура воздуха составит 26 градусов. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш К».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
8: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
9: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу.
10: Эмбарго Вайт Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены. Десятки топовых артистов. И бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
11: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
12: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. За последний год больше всего подорожал отдых в санаториях. Средний чек увеличился на 22% и достиг 10 100 рублей за ночь, выяснили аналитики платформы «Броневик». В целом же средний чек на проживание в объектах размещения за год практически не изменился и составил 5 600 рублей за ночь, плюс 1%. Помимо санаториев, существенный рост показали пансионаты, плюс 16% и 6 300 рублей за ночь, виллы, плюс 15% и 9 600 рублей, загородные отели, плюс 11% и 10 200 рублей. Дороже всего россиянам обходилось размещение в глэмпингах, несмотря на снижение среднего чека в этом сегменте на 5% год к году. В среднем туристы платили за ночь в них около 10 700 рублей. Одним из самых доступных вариантов размещения наряду с хостелами за 1400 рублей за ночь и мотелями за 3600 стали апартаменты со средним чеком 3900 рублей за ночь. Примечательно, что за последний год средняя стоимость размещения по стране практически не изменилась, но при этом отдельные категории показали двузначный рост цен. В первую очередь санаторно-курортные и загородные форматы. В то время как на массовом рынке возможности для повышения тарифов сегодня во многом ограничены, эти сегменты, благодаря растущему интересу со стороны туристов, смогли увеличить стоимость проживания заметно быстрее рынка в целом, прокомментировала результаты исследования исполнительный директор платформы «Броневик.ком» Марина Гончаренко. Отдельно была проанализирована стоимость бронирования по категориям объектов размещения. Наиболее заметный рост среднего чека зафиксирован в бюджетном сегменте. Так, стоимость проживания в объектах категории 2 звезды увеличилась на 8% до 4000 рублей за ночь, а категории 1 звезда на 7% до 3700. В то же время гостиницы 5 звезд стали единственной категорией, где средний чек снизился на 2% год к году до 16,5 тысяч рублей за ночь.

0: киевской коммунальной квартиры, где жила семья. На картине эта комната выглядит почти образцовой и уютной, но в действительности семья жила очень скромно, и Лена даже стеснялась приглашать одноклассников в гости. Картина оказалась невероятно популярной. Репродукции «Утро» печатали огромными тиражами, и вскоре они появились во многих советских домах. Школьники писали по ней сочинения, а изображенная на полотне девочка стала почти что символом начала дня и юности. Такая репродукция висела и в комнате 14-летнего Арсена Бейсембинова в Алма-Ате. Юноша увлекся живописью и несколько лет был буквально очарован девочкой с картины. После школы он отправился в Москву поступать в Строгановское художественное училище. И в то же самое время в Строгановку из Киева приехала поступать та самая Лена. Именно там они познакомились, а вскоре начался студенческий роман. Позже влюбленные поехали в Алма-Ату, где в комнате Арсена все еще висела репродукция «Утро». Тогда Лена и призналась, что девочка на картине — это она, и рассказала всю историю ее появления. Лена и Арсен поженились и прожили вместе 40 лет. А та самая репродукция картины «Утро» со временем потерялась во время одного из переездов. Зато сама история, начавшаяся когда-то с солнечного утра на холсте Татьяны Яблонской, оказалась совсем непридуманной. Непридуманные сюжеты. На радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг.
2: В свое время одна крупная звукозаписывающая компания отказала в контракте начинающей группе «Битлз», посчитав, что они недостаточно профессиональны. По мнению многих историков, это была крупнейшая ошибка в шоу-бизнесе за все время существования массовой культуры. Однако не менее грандиозную недальновидность проявил в конце 60-х годов популярный исполнитель Тони Беннет. Когда ему предложили записать композицию «What a Wonderful World», Тони назвал ее нелепой и отказался. А вот Луи Армстронг, напротив, с удовольствием записал свою версию этой песни. Вскоре она стала его самым продаваемым хитом, а сегодня, согласно многочисленным опросам, она считается одной из величайших композиций за всю историю музыки.
1: Луи Армстронг. «What a Wonderful World».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру. 6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, в утренние часы сегодня будет малооблачно и до 22 градусов тепла. Днем переменная облачность, температура воздуха составит 26 градусов. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
6: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
7: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
2: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
1: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
2: Королева 1D.
3: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 1 триллион долларов. Это произошло после первичного размещения акций SpaceX на бирже NASDAQ, сообщает Reuters. Аэрокосмическая компания Маска разместила 555,5 миллионов акций по 135 долларов за бумагу. Общий объем привлеченных средств достиг 75 миллиардов долларов. Это делает IPO SpaceX крупнейшим в истории. Предыдущий рекорд принадлежал Сауди Арамко, которая в 2019-м привлекла 25,5 миллиарда долларов. Исходя из параметров размещения, весь бизнес SpaceX оценивается примерно в 1,750 миллиардов долларов. По подсчетам Reuters, после IPO состояние Маска превысило 1,100 миллиардов. Большая часть его капитала теперь приходится на долю в SpaceX. Она оценивается примерно в 867 миллиардов долларов. При этом, как отмечает Washington Post, предприниматель стал триллионером только на бумаге. При оценке состояния Маска учитывались опционы и акции, которые он может получить в будущем, если компания достигнет крайне амбициозных целей. Например, создаст поселение людей на Марсе и запустит дата-центры в космосе. Без учета этих бумаг, Маск пока немного не дотягивает до отметки в 1 триллион долларов. До выхода SpaceX на IPO состояние Макса оценивалось примерно в 780 миллиардов. Это более чем вдвое превышает показатель основателя Alphabet Ларри Пейджа, занимающего вторую строчку. Помимо Маска, оценку в 400 миллиардов долларов когда-либо преодолевал лишь один человек – основатель Oracle Ларри Эллисон.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Элвис Аарон Пресли является одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки 20 века. Элвис Пресли.
2: Good luck, chum.

0: на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, в утренние часы сегодня будет малооблачно и до 22 градусов тепла. Днем переменная облачность, и температура воздуха составит 26 градусов. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш К».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллиона 39 тысяч 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
8: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
9: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Эмбарго Вайт Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены. Десятки топовых артистов. И бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
10: Ора Дарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
2: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя.
6: Кухня «Мамина отрада». Тоже, кстати, с ней Бельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
7: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
8: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в России. Депутаты Госдумы и Центральный банк обсуждают меры борьбы с изготовлением билетов банка приколов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. По его словам, это нужно для защиты населения от мошенников. «Центральный банк наиболее заинтересован в том, чтобы эти нормы реализовать», — сказал Аксаков. В январе ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил установить запрет на изготовление и распространение предметов, у которых есть сходство с российскими банкнотами и монетами. Предложило ввести административную ответственность за это правонарушение. Купюры банка приколов часто удается выдать за настоящие деньги. Ранее в Петербурге 84-летняя женщина отдала их мошенникам. Перед этим она сообщила в полицию о звонке неизвестных, которые стали убеждать ее передать деньги курьеру. Полицейские подготовили для нее муляж с банкнотами. В другом случае москвич внес в банкомат 1 миллион рублей банкнотами банка приколов, перевел себе деньги и обналичил их. Из-за изменения климата Москва-река может высохнуть в ближайшие 200-300 лет. Об этом изданию «Абзац» сообщил климатолог, биофизик и сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов. Ученый отметил, река точно не иссушится в ближайшие десятилетия, но в долгосрочной перспективе ее сохранность зависит от того, насколько человечество сможет ограничить потепление. Если своевременно не будут приняты необходимые меры, мы можем потерять способность влиять на изменения климата. Рост температуры приобретает необратимый характер. При таких условиях ускоряющийся рост температуры на горизонте прогноза 200-300 лет превратит нашу планету в подобие Венеры. И тогда ни о какой Москве-реке речь уже не будет идти, потому что изменения температуры на нашей планете могут составить 100 градусов и выше, заявил климатолог. Но даже если температура планеты вырастет не на 100 градусов, а лишь на 2, это уже будет иметь значительные последствия для человечества. Недавнее исследование ученых из Оксфорда показало, что при таком потеплении к 2050 году число людей, живущих в условиях экстремальной жары, удвоится. По мнению ученых, ни один регион планеты не избежит последствий. Тропики и южные полушария пострадают сильнее всего, но странам северного полушария тоже будет сложно адаптироваться к новым условиям.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чулетечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
14: «Лента».
15: «Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни, трать!»
16: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. «Зачисляй, храни, трать» с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
17: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
19: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: регистрации с 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
3: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, в утренние часы сегодня будет малооблачно и до 22 градусов тепла. Днем переменная облачность, и температура воздуха составит 26 градусов. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Сегодня деловая встреча. Завтра бездорожье. Выход. Путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
11: Маршрут в Агат построен.
10: Телефон 305-05-00.
12: Код города 863.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне, 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. «Тэнк 500» легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С «Тэнк 500» вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в «Тэнк Агат» на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
6: Маршрут в Агат построен.
5: Телефон 305-05-00.
7: Код города 863.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Песчаные пляжи Бразилии, Мексики и Чили не так безопасны, как кажется на первый взгляд. Об акулах, течениях, пираньях и других угрозах рассказали в АТОР. Так, на бразильском пляже Боа-Виажем за последние 20 лет зафиксировано более 80 нападений акул. 56 человек погибли. На пляже Копакабана опасность таится не в воде, а на берегу. Невнимательные туристы – идеальные жертвы для грабителей. А на курорте Алтер-де-Шау во время купания есть риск встречи с пираньями и кайманами. Главная опасность мексиканского зиполита и чилийского Винья-дель-Мар – отбойные течения. Они способны утащить на глубину даже самых сильных пловцов. Ханакапиаи – пляж с открытки на Гавайях, однако и здесь есть шанс стать жертвой течения. Усугубляет проблему труднодоступность пляжа. Спасатели не всегда успевают прибыть на место происшествия. Северное побережье Оаху – локация, притягивающая серферов, которые, в свою очередь, привлекают акул. Нападения здесь нередки. Район вулкана Килауэа на Гавайях – буквально страшно красивое место. Здесь потоки лавы стекают прямо в океан, и вода кипит. Купаться никто не рискует, да и близко подходить желающих мало. На пляжах Флориды и Техаса есть риск встречи с акулами. Течения делают отдых там еще опаснее. Австралия никогда не славилась дружелюбной к человеку фауной. Но на мысе Трибулейшн концентрация опасной живности максимальная. В море жалящие медузы и крокодилы, на берегу – казуары. Эти огромные птицы способны, если не убить, то серьезно покалечить человека. Пассажирка, летевшего из Москвы в Нахичевань самолета, в момент, когда лайнер находился над Каспийским морем на высоте 11 тысяч метров, стала пытаться открыть дверь воздушного судна. Сработала сигнализация. Проводники успели добраться до дебоширки до того, как произошла разгерметизация. Женщина объяснила, что не замышляла ничего дурного, а лишь хотела попасть в туалет, но случайно перепутала дверь. Однако прибыть в аэропорт назначения в положенное время самолет все же не смог. Причиной стала непогода. Борт совершил посадку в аэропорту Генджи.

0: «Загородный сезон» на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света. Австралия. Австралийцы – одни из самых больших любителей отдыха на свежем воздухе в мире. Традиционное развлечение в этой стране – пикники на природе. Они проходят на пляжах или в городских парках, а устраиваются чуть ли не каждые выходные. Выехать на природу с семьей или с друзьями, чтобы пожарить мясо на гриле – основной вариант времяпрепровождения вне работы. Пикниками сопровождаются многие фестивали, ярмарки и городские праздники. В стране даже существует специальный праздник – День пикника. Он отмечается в первый понедельник августа. В этот день застолья на свежем воздухе проходят повсеместно. Во дворах домов, в городских парках, скверах и ботанических садах и даже на мосту Харбор-Бридж. Там на весь день перекрывается движение, на асфальт кладут специальное покрытие, и тысячи людей устраивают пикник прямо на проезжей части. Впрочем, короткими вылазками на природу австралийцы не ограничиваются. В стране необъятных пространств, заповедников и национальных парков отлично развит автотуризм, в частности, караванинг. То есть путешествие на автомобиле с прицепом автодомом. Правительство Австралии серьезно подходит к развитию автотуризма, поэтому заботится о состоянии дорог и всей транспортной системы. Для путешествующих в автодомах создана целая сеть караван-парков и кемпингов, где путешественникам доступен весь спектр услуг, включая душевые, точки связи, источники воды, заправки и многое другое. В Австралии очень любят природу, но никогда не забывают, что многие ее представители опасны для человека. Поэтому, как бы ни проводили время на открытом воздухе, местные жители всегда помнят, что нужно регулярно осматривать личные вещи и всегда вытряхивать обувь, прежде чем надеть. А если в жилище заползают пауки, которые часто бывают большими и ядовитыми, то австралийцы привычно ловят их с помощью стакана и выпускают на волю. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и вы...

0: выиграете сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: Накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями – сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
12: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО Альфа-банк.
13: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
15: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Радио «Монте-Карло».

0: Ка-чинг. Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями, в утренние часы 22, тепла, днем до плюс 27, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во фреш?
4: Ага, новые автомобили в наличии, выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
6: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
7: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Доннефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
6: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове час дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про знаменитости. Дженнифер Лопес поделилась мнением о фильме, который считает худшим. В откровенном интервью партнеру по новой картине «Служебный роман» Бретту Голдстейну артистка ответила на вопрос о том, какой фильм она считает наименее удачным из всех увиденных за жизнь. Не стремясь никого задеть, звезда назвала оскароносную драму 2021 года «Земля кочевников». В главной роли в этом фильме снялась актриса Фрэнсис Макдорманд, и режиссером выступил Хлоя Джао. Сюжет сосредоточен на истории женщины, которая лишилась всех своих денег во время Великой рецессии 2008 года, оказалась в состоянии глубокой опустошенности. Кинолента удостоилась «Оскара» за лучший фильм, а также получила награды за лучшую женскую роль и лучшую режиссуру. Лопес пояснила, что ей не близки истории о горе. Она дает предпочтение романтическим комедиям, триллерам и мюзиклам, помогающим отвлечься от реальности.
2: Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

0: Коллекция «Радио Монте-Карло». Нэт Кинг Коул.
1: В 1946 году Нэт Кинг Коул и его трио сами стали спонсировать свое же 15-минутное радиошоу «Коул Трио Тайм». Это была первая радиопрограмма, которую представлял темнокожий артист.
0: Нэт Кинг Коул.
2: Let's face the music and dance.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест. Драйв Теннет. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Теннет приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз

0: фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: В Велке Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно чультечика. Заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
12: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
13: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: организации 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
11: Радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями, в утренние часы 22, тепла, днем до плюс 27, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
9: Маршрут в Агат построен.
8: Телефон 305-05-00.
10: Код города 863.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
2: Я без него никуда не поеду.
3: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. Тэнк 500. Вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
5: Маршрут в Агат построен.
4: Телефон 305-05-00.
6: Код города 863.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
9: Ну плюс.
10: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о необычных лотах. Аукционный дом Литфонд 18 июня выставит на торги кожаный бювар с фотопортретом императора Николая II и его автографом. Императорский бювар с автографом Николая II обещает стать настоящей сенсацией историко-документального раздела коллекции аукциона, рассказали в Литфонде. Стартовая цена – 700 тысяч рублей. Бювар объединил уникальные свидетельства из жизни императорской семьи Романовых периода 1890-1920-х годов, говорится в сообщении. Например, авторский отпечаток фотографии Николая II в мундире капитана первого ранга гвардейского экипажа. В состав флота также вошли официальный портрет императрицы Марии Федоровны 1881 года, который сделал фотограф Пазетти, а также открытка с изображением великой княжны Ольги Александровны с первым супругом Петром Альденбургским. На аукционе также представят другие редкие издания и архивные материалы. Среди них сборник Николая Клюева с развернутым автографом, первое издание «Камня» Осипа Мандельштама, новогодние открытки художника-авангардиста Льва Юдина, малотиражный альбом литографии участников в будущей группы «Маковец» и собрание сочинений Николая Островского из библиотеки Александра Бенуа. Более 1000 рисунков модельера Карла Лагерфельда выставят на аукцион Сотбис. Торги пройдут в июле. Часть эскизов дизайнера продадут по отдельности, другие же соберут в коллекции и выставят на продажу пакетами. В каждый лот войдут от 4 до 12 работ. Это личные рисунки Карла, они не были переданы брендом, с которыми он работал. Магия здесь в том, что мы знаем, что он сам хранил их как создатель вплоть до своей смерти, отметил представитель Сотбис Франс Пьер Моц. Помимо рисунков на аукционе представят рабочие документы Лагерфельда, его гаджеты, несколько пар перчаток и даже садовые скамейки, созданные в 1920-х. Увидеть лоты можно будет в парижском офисе Сотбис на выставке. Стартовая цена на все предметы составит 1 евро, однако ожидается, что итоговая цена наследства Лагерфельда будет высока. Особенно перспективными считают раскрашенные вручную иллюстрации, политические шаржи и портреты Жака де Бошера, близкого друга Карла.

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Вы слушаете...

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
6: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк. Управляй прогрессом».
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
9: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Элвис Пресли.
12: Композиция «Can't Help Falling in Love» в исполнении Элвиса Пресли вошла в картину «Голубые Гавайи», в которой певец исполнил одну из главных ролей. В фильме Элвис поет «Can't Help Falling in Love» 60-летней героине по имени Вайхила. По словам критиков и многочисленных поклонников Пресли, это было огромной ошибкой со стороны создателей картины. Такую песню, как «Can't Help Falling in Love», герою Элвиса Чаду следовало спеть своей девушке, роль которой исполнила красавица Джоан Блэкман.
11: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями, в утренние часы 22 тепла, днем до плюс 27, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш Кар».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш».
4: Ага, новые автомобили в наличии, выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «СС Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяни, 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
8: Застройщик ООСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
9: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
11: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Телефон рекламной службы 333 21 66.

радио «Монте-Карло».

Радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете Радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. Мобильная медицина. Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Бью» — это красота твоего тела. «Бью» — это философия осознанного движения. «Бью» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне, 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бью».
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.
10: I know if you could hear me, you would say there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Россияне все чаще связывают престиж не с дорогими вещами, а с социальной устойчивостью. Об этом говорят данные опроса в ЦИОМ. Главным признаком статуса половина респондентов назвала возможность дать детям качественное образование. Еще 39% отметили доступ к хорошей медицине. Дорогой автомобиль считают признаком престижа только 15% опрошенных. Дорогой мебель – 3%. Социологи отмечают, что за последние 20 лет на первый план вышли не внешние атрибуты успеха, а уверенность в будущем. Каждый пятый опрошенный россиянин рассказал, что в домовых чатах преобладают конфликты. 7% раздражаются от сообщений, столько же предпочитают читать переписку, но не участвовать в обсуждениях. 17% россиян полагают, что домовой чат действительно помогает решать бытовые вопросы. У каждого десятого такого чата нет, хотя они хотели бы его иметь. А 20% уверены, что подобный формат общения ему вовсе не нужен. Для части респондентов переписка уже стала основным каналом коммуникации с соседями. 16% чаще всего поддерживают контакт с живущими рядом. Именно через домовой чат. При этом треть признали, что вообще никак не общаются с соседями.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Как совершить 5 международных поездок и не заплатить за них ни цента? Ответ знает 50-летняя Салли Эдмонс из Австралии. Мать двоих детей – настоящий мастер по превращению баллов лояльности в приключения. Вот уже больше четверти века Салли участвует в программе для часто летающих пассажиров местной авиакомпании. За это время она выработала собственную стратегию и довела ее до совершенства. Чтобы накопить 2 миллиона баллов, а именно столько нужно на бесплатную семейную поездку, ей требуется всего 1,5-2 года. Эдмонс тщательно отслеживает все акции и специальные предложения, за которые начисляются бонусы, и делает покупки только там, где это выгодно. Расплачивается, разумеется, исключительно картой, которая приносит новые баллы. Результат впечатляет. Каждые 2 года семья Эдмонс отправляется отдыхать в Таиланд. А во время 5-й поездки накопленные бонусы покрыли не только перелет и проживание для самой Салли, ее мужа и 2 детей, но и расходы для 5 друзей. «Сами мы такой отпуск не потянули бы», — смеется Салли. «Зато моя система работает безотказно». В ее планах продолжать и дальше путешествовать, не тратя на это семейный бюджет. Копить, планировать и летать. У Салли Эдмонс это называется не жить на халяву, а уметь пользоваться возможностями.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
5: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше.

0: Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
0: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями, в утренние часы 22, тепла, днем до плюс 27, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
8: Маршрут в Агат построен.
7: Телефон 305-05-00.
9: Код города 863.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Эмбарго Вайт Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию Морскую на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. В Париже на аукцион выставили первую сумку из кожи тираннозавра. Однако она не нашла покупателей, сообщает Le Parisien. Аукционный дом Джекелла дал этой уникальной вещи стартовую цену в 100 тысяч евро. Во время торгов ставка не поднялась выше 150 тысяч, хотя лот оценивали в 300-500 тысяч. Сумку представили весной в Амстердаме. Ее изготовили из остатков коллагена, найденных в бедренной кости тираннозавра рекса в Монтане 25 лет назад. С помощью биотехнологии ученые дали клеточной культуре инструкции, чтобы она выросла в лабораторную кожу Рекса. В заявлении отеля Друот, где проходили торги, сумку назвали беспрецедентным объектом в истории люкса и научным достижением, которое позволяет создавать кожу без какого-либо обращения к животноводству. Не все эксперты согласны с тем, что материал можно считать кожей динозавра. Палеонтолог Мэри Швейцер из Университета Северной Каролины пояснила, что коллаген – молекула, встречающаяся у большинства животных, поэтому его использование не гарантирует, что полученный материал соответствует коже Т-рекса. Швейцер отметила, что кожу делают из дубленой шкуры. Образцов шкуры животного, вымершего миллионы лет назад, у ученых нет. Рыжий кот стал неожиданной звездой постановки «Ромео и Джульетта», которую в турецком Измире показывала российская балетная труппа. Видео трагикомичной концовки спектакля опубликовали в соцсетях артисты и зрители. Кот вышел на сцену в самый драматичный момент, когда Ромео уже выпил яд и лежал мертвым в склепе. Это кульминация спектакля, к которой подводили 2 часа. И в этот момент выходит на сцену кот и начинает играть с волосами мертвого Ромео. Потом вообще начинает кусаться и портит всю сцену, рассказала в Инстаграме балерина Татьяна Боргер. Вместо того, чтобы расплакаться, весь зал начал смеяться, добавила она. В комментариях отмечает, что такое возможно только в Турции, и спрашивают, где достать билеты на версию спектакля с котом. Многие удивляются, как артисты смогли доиграть сцену так, будто ничего не происходит. Напомню, что Инстаграм принадлежит Мета, признанной в России экстремистской организацией. Ее деятельность в стране запрещена.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробно на tutu.ru/6+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями

0: сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями, в утренние часы 22 тепла, днем до плюс 27, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш Кар».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш».
4: Ага, новые автомобили в наличии, выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 5 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. «Кровельные материалы» продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
5: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
6: Я без него никуда не поеду.
7: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. После ухода Дэниела Крейга создатели «Бондианы» продолжают искать актера на роль нового агента 007. К обсуждению присоединился секс-символ 90-х Джордж Клуни. По мнению голливудской звезды, идеальным кандидатом на роль легендарного шпиона мог бы стать британец Каллум Тёрнер. Клуни работал с ним над фильмом «Парни в лодке» и высоко оценил профессиональные качества молодого актера. Клуни отметил, что Тёрнер обладает всеми необходимыми чертами для образа Бонда. Помимо того, что он британец, он еще харизматичен, отлично смотрится на экране. Именно таким должен быть настоящий английский шпион. Имя следующего Джеймса Бонда до сих пор официально не объявлено. После выхода фильма «Не время умирать» франшиза находится в стадии перезапуска, а среди возможных претендентов на роль в разное время называли сразу несколько британских актеров. В сети стал доступен дебютный трейлер анимационной ленты «Хексед. Билли и мир магии». Новый проект Disney стартует в зарубежных кинотеатрах 25 ноября. По сюжету школьница Билли попадает в мир, которым правит ведьма. Чтобы воссоединиться с матерью, героине придется в совершенстве освоить колдовские навыки. В озвучке приняли участие Хейли Стэнфилд, Рашида Джонс и Стивен Фрай. Режиссерское кресло поделили Фон Версон Торн и Джейсон Хэнд.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Человек, который изменил все. В 2011 году на экраны вышел фильм «Человек, который изменил все». Воодушевляющая история о менеджере бейсбольной команды, который изобрел новый подход для определения стоимости игрока. Спортивная драма с Брэдом Питтом и Джоной Хиллом получила 6 номинаций на «Оскар» и 4 номинации на премию «Золотой глобус». Фильм основан на книге «Moneyball. Как математика изменила самую популярную спортивную лигу». Она рассказывает историю бейсбольной команды «Окленд Атлетикс» и ее генерального менеджера Билли Бина, которому удалось добиться феноменальных результатов в сезоне 2002 года. Произведение вряд ли в полной мере подходит для экранизации. Там много статистических данных и аналитики. Но при этом ее автору Майклу Льюису удалось рассказать глубокую и личную историю Билли Бина. Он сомневается, переживает и все равно находит силы на борьбу. Команда «Окленд Атлетикс» никогда не блистала, а накануне сезона 2002 года из нее ушли 3 ключевых игрока. Из-за ограниченного бюджета менеджер команды Билли Бин, роль которого исполнил Брэд Питт, вынужден собирать команду из менее талантливых игроков. Он знакомится с экономистом Питером Брэндом в исполнении Джона Хилла. Питер предлагает создать стратегию на основе математики, оценивать полезность игроков, исходя из расчета показателей их личной статистики. Это приводит к тому, что команда «Окленд Атлетикс» впервые в истории лиги выигрывает 20 игр подряд. Брэду Питту сразу понравился персонаж Билли Бина. Актер увидел в нем целеустремленного и изобретательного человека, который не боится рисковать. Коллеги Питта считают, что и актер, и менеджер похожи характерами в реальной жизни. Реальный прототип главного героя признавался в интервью, что не ожидал увидеть такую звезду в этой роли. При знакомстве с Брэдом Питтом Бин был поражен, насколько серьезно он подходит к своей работе. Он увидел, что актер внимательно прочел книгу, продумал, каким хочет видеть своего персонажа, а на съемках он заметил, что Брэд перенял часть его жестов. Особое внимание создатели фильма уделили сценам с играми «Окленд Атлетикс». Чтобы воссоздать все с точностью докрученного мяча, команда собирала архивные видео с игр и вместе с бейсбольным координатором и профессиональными тренерами воссоздавала хореографию матчей. Актеры ездили по спортивным лагерям с жестким режимом, много тренировались и оттачивали бейсбольные навыки. Крис Прэтт, исполнивший роль одного из игроков, признавался, что не играл с 9 класса, но после съемок пообещал обязательно продолжить заниматься. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».
5: Ватсон, кто это воет на болотах?
6: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
1: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно, чулетечка, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
2: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
15: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
16: Быть одним единственным, конечно, здорово.
17: Но в морской бой играть вдвоем.
18: В прятки интереснее втроем.
19: А для футбола нужно хотя бы четверо.
20: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
21: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями, в утренние часы 22, тепла, днем до плюс 27, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
13: Ора Дарио, ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
8: Я без него никуда не поеду.
9: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о музыке. Режиссер Ладо Кватания снял клип для британской рок-группы Muse к песне Night Shift Superstar. Он указан в титрах как режиссер и автор сценария ролика, который был опубликован на YouTube-канале группы. Night Shift Superstar — это новый сингл группы. Он войдет в 10-й студийный альбом под названием The Wow Signal, релиз которого запланирован на 26 июня. Muse появились в 1994 году. В состав группы входят Мэтью Беллами — вокал, гитара, клавиши, Крис Волстенхолм — бас-гитара, бэк-вокал и Доминик Хоу. Ударные. Коллектив играет альтернативный и прогрессивный рок. Среди самых известных треков — Supermassive Black Hole, Starlight и Uprising. Ладо Кватания, родившийся в Москве, известен работой над многими клипами. В 22-м году вышел его дебютный полнометражный фильм «Казнь». Американская певица Фиби Бриджес анонсировала гастрольный тур, во время которого зрителям запретят пользоваться телефонами и любыми другими гаджетами. Артистка выступит в США, Канаде, Ирландии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Дании и Швеции. На всех концертах аудиторию попросят запереть электронное устройство в ящике локер. Бриджес не разрешит фанатам пользоваться во время шоу даже умными часами. Доллар от каждого проданного билета певица перечислит на благотворительность – фонд, занимающийся помощью жертв сексуализированного насилия. Ожидается, что гастроли приурочат к выходу третьего студийного альбома артистки, но детали о нем пока неизвестны. Ранее Сабрина Карпентер говорила, что хотела бы в будущем запретить телефоны на своих концертах. Так уже поступил дуэт Silk Sonic. Silk Sonic не единственные музыканты, которые запрещают фанатам пользоваться гаджетами во время выступлений. Недавно такой же запрет ввел Ghost для своих концертов в рамках мирового тура. До него Боб Дилан попросил поклонников воздержаться от съемки. Билли Айлиш на против поддерживает поклонников, которые хотят снимать на смартфоны ее концерты. По словам певицы, она и сама снимает и фотографирует все подряд и постоянно, так что не видит ничего плохого, если фанаты хотят пересматривать видео и вспоминать свои эмоции от концерта.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Агроусадьба. В последнее время все больше людей предпочитают поездкам на шумные курорты спокойный деревенский отдых. В ответ на спрос в разных странах стали появляться агроусадьбы. Они позволяют действительно отдохнуть в тишине и насладиться красотой природы. Вообще агроусадьба – это своеобразный сельский отель, расположенный в небольших населенных пунктах на удалении от крупных городов и производств. Чаще всего такая усадьба представляет собой комплекс зданий – основной дом, где живет хозяин, и гостевые домики. Впрочем, бывают и варианты. Например, один большой дом, где хозяин занимает одну комнату, а остальные сдает постояльцам. Также в агроусадьбе могут быть баня, парковка, бассейн или пруд и другие объекты и сооружения. И, конечно, неотъемлемая часть таких отелей – всевозможная живность – кошки, собаки, кролики, гуси и другие обитатели. Но главное в агроусадьбе – это атмосфера – тихая и умиротворенная. Агроусадьбы бывают разными. Где-то они совмещены с небольшими музеями, где-то предоставляют постояльцам возможности охоты и рыбалки. В одних для постояльцев могут быть созданы все городские удобства – от горячей воды до интернета. В других намеренно от этого отказываются, чтобы было как встарь. Но и отдыхать в агроусадьбе можно по-разному. Полностью погрузиться в крестьянский быт и, что называется, пахать, либо предаться размеренному отдыху в глуши, наслаждаясь удаленностью от суеты мегаполиса. В общем, агроусадьба может быть очень разной и отвечает самым различным запросам. Но в любом случае, такой вариант загородного отдыха оставит приятные впечатления. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джеймс Браун. Композиция «I Got You», «I Feel Good», или, как ее знают многие, просто «I Feel Good», стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I Found You», исполненную Ивонной Фейр. Джеймс Браун. «I Got You», «I Feel Good».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями, в утренние часы 22, тепла, днем до плюс 27, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во фреш?
4: Ага, новые автомобили в наличии, выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волтхаус Резорт энд Спа». 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробно по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
11: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет?
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
7: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
8: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Певица Тейлор Свифт стала одной из главных героинь церемонии включения в зал славы авторов песен, которая прошла в Нью-Йорке. Артистка получила почетное звание в возрасте 36 лет, став второй самой молодой участницей в истории организации после Стиви Уандера. Вступительную речь в честь Свифт произнес режиссер Стивен Спилберг. На церемонии певицу поддержали родители, жених Трэвис Келси и его мать. Во время благодарственной речи Свифт отдельно отметила молодого музыканта Сомбер, который исполнил на церемонии ее песни «Кардиган» и «Дир Джон». Певица назвала его одним из самых талантливых авторов нового поколения и призналась, что восхищается его творчеством. В своей 20-минутной речи артистка также затронула тему будущего музыкальной индустрии, подчеркнув важность человеческого творчества в эпоху развития искусственного интеллекта. Она заявила, что считает Сомбер одним из музыкантов, которые будут определять будущее современной музыки. Самым эмоциональным моментом вечера стала часть выступления, посвященная семье певицы. Свифт едва сдерживала слезы, вспоминая, как родители поддерживали ее мечту о музыкальной карьере и переехали из Пенсильвании в Нэшвилл, когда ей было всего 14 лет. Американский певец Джейсон Деруло включил на своем концерте в Москве 14 июня англоязычный кавер на «Седую ночь» Юрия Шатунова. Артист не стал сам петь эту известную в России песню на английском, а только подпевал сгенерированные композиции. Ранее в соцсетях стал очень популярным видеоролик, созданный с помощью ИИ, на котором американский рэпер Канье Уэст якобы исполняет кавер на «Седую ночь». Он даже поднялся на первую строчку мирового чарта «Шазам». Автор трека — пользователь с псевдонимом Август Сентемберов. Он наложил сгенерированный голос Канье на реальные кадры с концерта в Лос-Анджелесе. Шоу Деруло прошло на ЦСКА-арене. Оно стало завершающим выступлением его европейского тура The Last Dance World Tour. Джейсон Деруло известен по таким хитам, как Wiggle, Take You Dancing, Talk Dirty, Swallow и Savage Love. Он лауреат премии YouTube Music Awards и Teen Choice Awards.

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
6: Демис Росас. From souvenirs to souvenirs.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями, в утренние часы 22, тепла, днем до плюс 27, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
7: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Блокбастер «Человек-паук. Совершенно новый день» будет длиться 2 часа 30 минут. Такой хронометраж станет самым продолжительным среди всех фильмов о Человеке-пауке. Предыдущим рекордсменом был «Нет пути домой» — 2 часа 28 минут. В четвертой части мир забыл о существовании Человека-паука, из-за чего герою приходится анонимно защищать Нью-Йорк от процветающей преступности. В актерском составе фильма заявлены Том Холланд, Зендея, Сэдди Синг, Джон Бернтл, Марк Руффало и другие. Режиссером выступил Дастин Дэниел Крэг. Релиз состоится 31 июля. Представлен дебютный кадр остросюжетного триллера «Сердце зверя». Главную роль в нем исполнил Брэд Питт. Режиссером выступил Дэвид Эйр. Релиз в зарубежном прокате намечен на 25 сентября. Сюжет фильма развернется вокруг бывшего спецназовца, который вместе со своим боевым псом попадает в аварию на Аляске и пытается выжить в поисках цивилизации. Одну из ролей второго плана исполнил Джей Кей Симмонс. Сценарий сочинил Кэмерон Александр. Питт также выступил продюсером «Сердца». Последний раз его можно было увидеть на экране в прошлогодней «Формуле-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. Композиция «Oh, Pretty Woman» стала одной из самых успешных работ американского музыканта Роя Орбисона. Правда, большая часть лавров досталась песне уже после смерти ее автора и исполнителя. В 1991 году Орбисон посмертно удостоился Грэмми в номинации «Лучшее мужское вокальное поп-исполнение», а в 2004 году «Oh, Pretty Woman» попала в список 500 величайших песен всех времен, опубликованный журналом «Rolling Stone». Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями, в утренние часы 22, тепла, днем до плюс 27, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш Кап».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш».
4: Ага, новые автомобили в наличии, выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. В новом интервью Esquire актер Том Холланд рассказал о том, кого видит своим преемником в образе Питера Паркера, Человека-паука. Таким кандидатом, по мнению Холланда, заслуживает стать звезда мини-сериала «Переходный возраст» Оуэн Купер. Образ Человека-паука может оказаться для него отличным трамплином. Было бы здорово, если бы им оказался Оуэн Купер. Он, конечно, суперталантливый и объект всеобщего обсуждения, считает Холланд. За работу в «Переходном возрасте» Купер получил премии Эмми, Бафта и Золотой глобус, став самым юным обладателем наград в своей категории. Также он снимался в «Грозовом перевале». «Человек-паук. Совершенно новый день» с Холландом в главной роли выходит в прокат 31 июля. В том же интервью актер сообщил, что он и Зендея официально женаты. Дуэт вместе появится в «Пауке» и «Одиссее» Кристофера Нолана. DreamWorks Animation представила свежий тизер-трейлер пятой части франшизы «Шрек». Релиз состоится 30 июня 2027 года. Главных персонажей Шрека, Фиону и Осла вновь озвучили Майк Майерс, Кэмерон Диас и Эдди Мёрфи. Актерский состав также пополнила Зендея, которая озвучит дочь Шрека и Фионы. «Шрек» выходил с 2001 по 2010 год. Суммарные сборы превысили $3 миллиарда.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à cœur

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».